0: И удалось.
1: А вся люна там горобить.
0: А за ним модорож.
1: Десь на кусок яку.
0: Десь на час волокунг.
1: На сервус.
0: Сервус.
1: Роконок вадюнг.